0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа инновационного городка «Сабах.сити». В Баку состоялась 7-я встреча мусульманских религиозных лидеров Организации тюркских государств. Азербайджан-Турция. Стратегическая энергетическая линия. Аналитический материал. А теперь подробнее. 14 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря мусульманского совета старейшин Мухаммеда Абдельсалама. В ходе беседы с удовлетворением были отмечены предыдущие встречи президента Ильхама Алиева и Мухаммеда Абдельсалама. Было подчеркнуто успешное сотрудничество между нашей страной и мусульманским советом старейшин. В то же время была затронута важная роль, которую Азербайджан играет на глобальном уровне в укреплении исламской солидарности. В ходе беседы было напомнено о том, что в начале этого года президент Азербайджана был удостоен премии Заида за человеческое братство. Гость вручил главе государства сертификат этой премии. Президент Ильхам Алиев 14 сентября принял участие в открытии первого этапа инновационного городка «Сабах.сити», созданного в парке высоких технологий Министерства науки и образования в Баку. Министр науки и образования Эминам Рулаев проинформировал главу государства об инновационном городке «Сабах.сити». Отметим, что основная цель реализации проекта – формирование инновационной среды, усиливающей взаимодействие ключевых участников экосистемы инноваций, науки, образования и высоких технологий страны путем объединения их на единой площадке. Выступая в качестве комплексной инновационной платформы, поддерживающей трансформацию знаний и технологий в экономическую и социальную ценность, Сабах.сити в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению человеческого капитала, прикладной науки, трансфера технологий и конкурентоспособности инновационной экосистемы Азербайджана. Генеральный прокурор Камран Алиев принял участие в 7-м заседании генеральных прокуроров стран-членов Организации экономического сотрудничества, проходящем в Казахстане. Выступая на мероприятии, Алиев отметил, что курс на цифровую трансформацию, основа которого была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и определена в качестве одного из стратегических приоритетов государства, в настоящее время успешно продолжается под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева. А в рамках визита генеральный прокурор провел также ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. В ходе этих встреч состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам взаимной правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции, противодействия легализации имущества, полученного преступным путем, коррупционным преступлениям и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. На двусторонней встрече с заместителем генерального прокурора Пакистана Умером Асламом Ханом были обсуждены существующие отношения высокого уровня между двумя странами, перспективы развития сотрудничества между правоохранительными органами, а также продолжение взаимной поддержки в рамках международных организаций. Генеральный прокурор Ирана Мухаммед Казем Мовахеди Азад выразил особую признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за гуманитарную помощь, оказанную азербайджанской стороной на фоне последних событий в регионе. Он заявил об этом на встрече со своим азербайджанским коллегой Камраном Алиевым в рамках 7-го заседания генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями вокруг дальнейшего развития сотрудничества между органами прокуратуры двух стран, расширение обмена профессиональным опытом и информацией, а также возможности более эффективного использования механизмов взаимной правовой помощи. Была подчеркнута важность укрепления стабильности и безопасности в регионе, усиления совместной деятельности в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и другими формами транснациональной преступности.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: В Баку состоялась 7-я встреча мусульманских религиозных лидеров Организации Тюркских Государств. В мероприятии, организованном Управлением мусульман Кавказа, участвует около 200 религиозных деятелей из почти 40 стран и 18 международных организаций. Принята декларация мусульманских религиозных лидеров Организации Тюркских Государств. В документе участники подтвердили приверженность целям и принципам соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, подписанного в Нахчеване 3 октября 2009 года, а также декларациям и документам саммитов Организации Тюркских Государств. Мусульманские религиозные лидеры Организации Тюркских Государств также приняли обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Служба государственной безопасности Азербайджана и Министерство общественной безопасности Китая подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности. Документ подписан в рамках визита делегации во главе с начальником службы генерал-полковником Али Нагиевым в город Ляньюнгань китайской провинции Цянсу. В рамках визита делегация приняла участие в 5-м глобальном форуме по сотрудничеству в области общественной безопасности, в котором участвовали высокопоставленные лица, представляющие различные страны и международные организации. На мероприятии был принят итоговый документ под названием «План действий на 2026 год по глобальной борьбе с терроризмом». Стороны выразили намерение содействовать реализации договоренностей, достигнутых между главами государств, углублять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, транснациональной организованной преступностью и случаями мошенничества, совершаемого с использованием телекоммуникационных систем, а также о дальнейшем развитии связи между правоохранительными органами и органами безопасности. В завершении встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности между Службой государственной безопасности Азербайджана и Министерством общественной безопасности Китая. 13 сентября участники 7-го заседания Совета руководителей мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации Тюркских Государств посетили мавзолей азербайджанского мыслителя и ученого Сеида Яхья Бакуви, вознесли молитвы за упокой его души. Председатель управления мусульман Кавказа шейх-ул-Ислам Аллах-Шкюр Пашизадай проинформировал гостей о Сеиде Яхья Бакуви и его богатом наследии. Участники 7-го заседания Совета руководителей мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации Тюркских Государств также посетили Дом толерантности в Ичар-Шехер. Гости ознакомились с фотогалереей, отражающей внимание и заботу общенационального лидера Гейдара Алиева, президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой о продвижении межрелигиозного диалога, толерантности и межкультурных ценностей в Азербайджане.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Сегодня приоритетом для Азербайджана являются масштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях. За почти 30 лет оккупации наряду с населенными пунктами в Карабахе и Восточном Зангезуре были серьезно повреждены и уничтожены сотни исторических и религиозных памятников. Сегодня, помимо восстановления этих памятников, проводится масштабная работа по реформированию исторического облика территорий. В рамках этой деятельности восстанавливаются мечети, мавзолей, исторические сооружения и другие значимые образцы культурного наследия. Этот процесс значим как с точки зрения реконструкции сооружений и реставрации архитектурных элементов, так и для сохранения исторической памяти народа. Наряду с восстановлением исторического наследия в Карабахе активно строится новая жизнь. Современные надежные инфраструктуры способствуют созданию комфортных условий для проживания людей. Меры, принимаемые для возвращения людей на родные земли, не ограничиваются возведением жилых домов. В этом регионе уже действуют безопасные дороги, системы электрогаза и водоснабжения, а также школы, медицинские учреждения и другие социальные и общественные объекты. Строительство новых жилых кварталов, формирование городов и сел с учетом современных градостроительных стандартов, восстановление транспортных связей и прокладка новых дорог – все это закладывает основу для будущего развития региона. Депутат Ризван Набиев так прокомментировал этот вопрос. В короткие сроки Азербайджаном были реализованы дорожные и инфраструктурные проекты, а именно строительство жилых домов, школ и другой, а также восстановлены исторические и религиозные памятники. Таким образом, с одной стороны, разрушенные памятники возвращаются к своему первоначальному виду, а с другой возводятся современные города, села и новые жилые районы. Сегодня многие бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на свои родные земли и начинают новую жизнь. Каждый новый дом, каждая новая дорога и каждый восстановленный памятник – это важные, но взаимосвязанные этапы этого возвращения. С возвращением многих людей жизнь в Карабахе возрождается. На месте разрушений появляются новые жилые пространства, а земли, по которым мы тосковали годами, реконструируются.

0: планируется для будущей жизни.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

0: Азербайджан-Турция. Стратегическая энергетическая линия. Отношения между Азербайджаном и Турцией в сфере энергетики достигли уровня стратегического партнерства, как и во всех областях. Реализуемые на протяжении многих лет совместные проекты не только способствуют укреплению энергетической безопасности двух стран, но и становятся важным фактором в становлении Азербайджана как регионального энергетического центра и повышении роли Турции на европейских энергетических рынках. Состоявшийся в Баку 5-й Азербайджано-Турецкий энергетический форум особо интересен с точки зрения обсуждения новых направлений нашего партнерства. Форум представляет собой площадку для всестороннего анализа не только энергетических проблем двух стран, но и перспектив для всего региона. Турция занимает особое место в энергетической стратегии Азербайджана. Благодаря нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, Южному газовому коридору, ТАНАП и другим проектам, азербайджанские энергоресурсы получили возможность выходить на мировые рынки, особенно в Европу. Эти проекты еще больше укрепили позиции Азербайджана и Турции на региональной энергетической карте. Сегодня энергетическое сотрудничество выходит за рамки таких традиционных сфер, как нефть и природный газ. В условиях стремительного перехода к новым источникам энергии и растущей роли возобновляемых ресурсов, сотрудничество между нашими странами в области зеленой энергетики становится все более актуальным. Азербайджан обладает огромным потенциалом для производства возобновляемой энергии, в частности, благодаря энергетическим ресурсам Каспийского моря. Проекты в области солнечной и ветровой энергетики, особенно в сфере морской ветроэнергетики, играют ключевую роль в будущей энергетической стратегии страны. В этой связи очередной этап энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией может охватить более обширный ареал. Речь идет не только о производстве и транспортировке энергии, но и о создании новых энергетических коридоров, экспорте электроэнергии и продвижении экологически чистой энергии на региональные рынки. Растущая роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы также открывает новые горизонты для этого процесса. Уже сформировалась важная модель сотрудничества, которая подразумевает поставки энергоресурсов нашей страны через территорию Турции на европейские рынки. Вот как эту тему комментирует министр энергетики Парвиз Шахбазов. Наше сотрудничество в то же время вносит огромный вклад в энергетическую безопасность Евросоюза. Наши энергетические ресурсы выводятся на мировой рынок через территорию Турции. Мы поставляем газ в 16 стран мира. И это является прекрасным образцом интенсивно развивающихся азербайджано-турецких отношений. 16
1: газ тәжизаты хаята кечирмишик. Ва элә бу өзе өзлүндә Азербайджан Түркия әлагәләрнең гүзәл бер нә кадәр интенсив шәкелдә иншаф итмәсенең гүзәл бер нәмунәсидер.
0: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в области энергетики не ограничивается лишь реализацией экономических проектов. Это партнерство представляет собой стратегический фактор, оказывающий значительное влияние на региональную энергетическую безопасность, а также на расширение транспортных и логистических связей, привлечение новых инвестиций и в целом на рост экономического потенциала Турции и ее региона. В этом контексте особенно значим состоявшийся в Баку 5-й энергетический форум. В эпоху стремительных изменений на мировой энергетической арене Азербайджан и Турция уже сотрудничают не только в рамках текущих проектов, но и активно участвуют в формировании энергетической повестки будущего.

0: Ромна рапоумен, вочме на вервас тарасна ривера кангнума, а левтара цашани социалтан та сакан верацунунда. Гарабаг евари велян зангезуру мота багаем кадарна еркри, а мина динамик зарга сохтара цашиджанна ритмека.
1: Ерек гуйни мег дзайна. Миджезгайн радио цунхинг.

Вы слушаете новости в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаил Гызы. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участников проходящих в Баку международных конференций. Община Западного Азербайджана осудила реакцию Армении на визит дипломатов в Карабах и Зангезур. МИД Турции поздравил Азербайджан со 108-й годовщиной освобождения Баку. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. В ходе беседы было подчеркнуто, что отношения братства и стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех направлениях. С удовлетворением отмечено дальнейшее укрепление сотрудничества на основе принципа «одна нация, два государства». Коснувшись важности сотрудничества в энергетической сфере, стороны обменялись мнениями о новых путях выхода на международные рынки в сфере альтернативной энергетики. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений, региональных вопросах и других темах, представляющих взаимный интерес. Сегодня президент Ильхам Алиев принял также генерального секретаря Организации Тюркских государств Кубанычбека Омуралиева, членов и наблюдателей Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации Тюркских государств, соорганизаторов международной конференции, посвященной Яхье Бакуви, и делегацию в составе членов Высшего религиозного совета народов Кавказа. На встрече состоялось выступление главы государства. 14 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял советника по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов, заместителя правителя Эмирата Абу-Даби шейха Тахнуна бен Заида Аль-Нахаяна. В ходе беседы было отмечено успешное развитие отношений и стратегического партнерства между нашими странами, выражено удовлетворение расширением двустороннего сотрудничества по различным направлениям. Подчеркнута важная роль личных дружеских связей президента Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, взаимных визитов и встреч глав государств в укреплении отношений. В рамках встречи состоялась церемония подписания ряда документов. 15 сентября. Освобождение Баку.

0: 15 сентября 1918 года – день освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации. Знаменательная дата является одним из незабываемых и славных дней в истории Баку. 15 сентября также важен и в истории всего Азербайджана. В этот день была заложена основа независимости нашей страны. 15 сентября 1918 года Кавказская исламская армия и азербайджанский корпус под командованием великого турецкого героя Нурупаши вошли в Баку, освободив город от армяно-большевистской оккупации. Эта победа не только устранила серьезную угрозу независимости нашей страны, но и положила конец армяно-большевистскому господству в Баку и его окрестностях. Освобождение Баку – знаменательное событие, вошедшее в историю Азербайджана, турецкой дружбы и братства. Дашнакские большевики, стремясь укрепить свою власть, проводили антиазербайджанскую политику. Вражеская сила совершила геноцид против турецко-мусульманского населения. В марте 1918 года массовые убийства достигли своего пика. Вооруженные отряды дашнаков-большевиков проводили масштабные операции по захвату западных районов Азербайджана. Они грабили азербайджанские села, встречавшиеся на их пути, и подвергали мирных жителей жестокому угнетению. Тяжелые дни на помощь Азербайджанской Демократической Республике приходит Кавказская исламская армия под командованием Нурупаши. Совместно с недавно созданной Национальной армией Азербайджана они наносят поражение большевистско-дашнакским силам под Гейчаем и продвигаются к Баку. 15 сентября 1918 года Кавказская исламская армия и азербайджанский корпус под командованием Нурупаши входят в Баку и освобождают город от армяно-большевистской оккупации. В ходе военной операции по освобождению Баку многие солдаты Кавказской исламской армии становятся шахидами. Благодаря самоотверженности и героизму турецких и азербайджанских солдат, которые ценой своей жизни освободили Баку и другие территории, правительство Азербайджанской Демократической Республики установило свою власть на всей территории страны. Тем самым был положен конец жестоким событиям и бесчинствам, которые с марта 1918 года в Баку и других регионах Азербайджана осуществляли армянские дашнаки и большевики. Глава азербайджанского правительства Фатали-хан Хойский в письме Нурупаши по случаю освобождения Баку писал: «От имени народа и правительства Азербайджана выражаю бесконечную благодарность вашему превосходительству и героическим турецким солдатам за освобождение Баку. Нация вам благодарна. Сегодня Азербайджан и турецкое братство и дружба служат примером для всего мира. Стратегический союз и партнерство между двумя странами являются важным фактором, способствующим укреплению мира и безопасности в регионе, а также развитию сотрудничества». Министерство иностранных дел Турции сделало публикацию в связи со 108-й годовщиной освобождения Кавказской исламской армии Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями. Публикация говорится по случаю 108-й годовщины освобождения от оккупации столицы дорогого Азербайджана Баку. Мы с самыми искренними пожеланиями поздравляем наших азербайджанских братьев и с уважением чтим память всех шахидов, отдавших жизнь за независимость.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Община Западного Азербайджана решительно осудила реакцию Армении на недавний визит аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур, расценив ее как проявление неуважения к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. В то время, когда Азербайджан и Армения находятся на пути к миру, подобные деструктивные шаги наносят удар по мирному процессу, подрывают взаимное доверие и пьют воду на мельницу реваншистских сил. Община Западного Азербайджана расценивает такой подход Армении как попытку вмешательства во внутренние дела Азербайджана и шаг, направленный на возобновление иррединтизма. Это одновременно свидетельствует о неискренности Армении в процессе мира и нормализации, говорится в заявлении. В Баку управление коммуникации администрации президента Турции организовано панельное заседание на тему «Диалоги тюркского мира. Общее будущее. Общее видение». В ходе заседания были обсуждены вопросы развития сотрудничества между тюркскими государствами, формирования общих ценностей и единого видения будущего взаимодействия в информационной и коммуникационной сферах, а также дальнейшего укрепления связи между тюркскими государствами на фоне глобальных вызовов. Проводимая в рамках 7-й встречи Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств первая международная научно-практическая конференция, посвященная авторитетному мыслителю исламского мира, выдающемуся азербайджанскому ученому, богослову, философу, шейху Сейеду Яхье Бакови Ширвани, продолжает работу в секционных заседаниях. На конференции заслушиваются выступления и проводятся обсуждения о вкладе наследия Бакови в распространение идей человеческого братства и мультикультурализма. Умеренное исламское мышление ученого против идей экстремизма, ксенофобии и сепаратизма. В Баку состоялась презентация инициативы Азербайджана «Узбекистанский бизнес-барометр», выдвинутый аналитическим центром «Каспия» совместно с Узбекским центром прогрессивных реформ. Инициатива призвана создать постоянный механизм обмена информацией между деловыми сообществами Азербайджана и Узбекистана и способствовать развитию новых партнерств, инвестиционных проектов и торгово-логистических возможностей. Представленная платформа будет ежемесячно отслеживать потребности бизнеса, выявлять существующие барьеры и определять новые возможности для расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Отдельное направление мониторинга будет посвящено среднему коридору и его роли в расширении торгово-экономических связей между двумя странами. Это Азербайджан. Международное радио 85.

Баку обсудили перспективы дальнейшего развития взаимно полезного сотрудничества между Азербайджаном и Азиатским банком развития. В ходе встречи была подчеркнута важность совместных проектов, а также отмечено наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в рамках механизма государственно-частного.

но партнерством. Кроме того, Центробанк Азербайджана и Азиатский банк развития обсудили развитие зеленого финансирования. Украина и Азербайджан обладают значительным потенциалом для укрепления транспортного и логистического сотрудничества, а развитие новых маршрутов между Черным и Каспийским морями будет способствовать укреплению связи между Европой и Центральной Азией. Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев по итогам встречи с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым. Обсудили перспективные направления украинско-азербайджанского сотрудничества в сфере транспорта, цифровой трансформации и развития современной инфраструктуры. Отдельное внимание уделили расширению возможностей среднего коридора, говорится в сообщении посла. Посол Азербайджана в Австрии Камиль Хасиев вручил верительные грамоты генеральному директору офиса ООН в Вене Монике Джуме в качестве новоназначенного постоянного представителя Азербайджана при офисе ООН в Вене. Совет Европы доволен партнерством с аппаратом омбудсмана Азербайджана, заявил глава Пакинского офиса Совета Европы Петер Зих на состоявшемся в Ленкоранском районе семинаре, посвященном продвижению равенства и борьбе с дискриминацией. Эта тема имеет большое значение для Совета Европы. Мы сотрудничаем уже много лет и, полагаю, достигли хороших результатов. Надеемся, что по итогам семинара все участники приобретут более широкие знания и навыки в сфере продвижения равенства и борьбы с дискриминацией в Азербайджане, отметил Петер Зих. Аналитика. Посещение Карабаха и Восточного Зангезура представителями дипломатического корпуса. В сопровождении помощника президента Азербайджанской республики, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева, состоялась очередная двухдневная поездка в Карабах и Восточный Зангезур. Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, делегация, состоящая из представителей 58 стран и 9 международных организаций, побывала в Ханкенде, Шуше, Ахдаре и Кельбаджаре. Визит иностранных дипломатов на освобожденные от оккупации территории важны с точки зрения донесения до международного сообщества событий, происходящих в Карабахе и Восточном Зангезуре. Начиная с 2020 года, это уже 22-й визит представителей дипломатического корпуса в данный регион, и его организация может быть расценена как продолжение последовательной и целенаправленной политики, проводимой Азербайджаном в этом направлении. Дипломаты на месте ознакомились с масштабными восстановительно-строительными работами, новой инфраструктурой и усилиями по возрождению жизни в регионе. Реальная картина, которую они увидели своими глазами, может повлиять на их последующие доклады, заявления и позицию представленных ими государств по вопросам, связанным с Карабахом. Визиты дипломатов в рамках комплексной программы позволили получить представление о ситуации в регионе с различных точек зрения. Представители иностранных государств смогли лично увидеть, какая работа была проведена Азербайджаном по установлению государственного управления на освобожденных от оккупации территориях, созданию правовой и административной системы, восстановлению населенных пунктов и возобновлению экономической деятельности. В то же время подобные визиты значимы для информирования дипломатического корпуса о существующих экономических возможностях в регионе. По возвращении иностранные дипломаты проинформируют свои страны о проектах, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре, что в свою очередь приведет к проявлению интереса иностранных компаний к различным инициативам в этих регионах. Одним из ярких моментов визита стал осмотр находящегося в Ахдаре монастырского комплекса Генджесар. Здесь представителям дипломатического корпуса были представлены разнообразные материалы, посвященные историческому и культурному наследию. Также были продемонстрированы примеры фальсификации информации, содержащейся в некоторых изданиях. Такие презентации позволяют представителям иностранных государств на месте оценить сформированные на протяжении многих лет однобокие искаженные подходы к историческому и культурному наследию региона. Создание в период оккупации поддельных карт, документов и публикаций, связанных с историческим и культурным наследием Азербайджана, а также искажение исторических фактов в угоду политическим интересам представляют собой часть стратегии, направленной на введение в заблуждение международной общественности. Наглядная демонстрация иностранным дипломатам фактов, связанных с искажением исторического и культурного наследия, предоставляет Азербайджану возможность выразить свою позицию как посредством политических заявлений, так и конкретных материалов и личных наблюдений. Знакомство дипломатов с представленной информацией может помочь им осмыслить происходящие в регионе процессы и различные исторические версии, которые формировались на протяжении многих лет.
В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается.

0: Собирается великое возвращение на освобожденной от оккупации территории. На данном этапе в город Ходжавент возвращается 33 семьи, 135 человек. Поселок Гармазы-Базар – 9 семей, 44 человека. А в село Гусейн-Хырман – 8 семей, 41 человек.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.